изгналися языки, и насадилися и, пути сотворилися пред Ним, и насадилися коренья Его, и исполни землю, покры горы сень Его, и ветви Его, кедры Божия, простри розги Его до моря, и даже до рек отрасли Его, вскую низложилися и плод Его, и обымают и всеми уходящие путем. А заба и вепрь от дубравы, и уединенный диви по еде и. Боже сил, обратися уба, и призри с небесе и вишь, и посети виноград сей, и соверши и Его же насади десница Твоя, и на Сына Человеческого Его же укрепилась и себе. Пожжен огнем и раскопан, от запрещения лица Твоего погибнут. Да будет рука Твоя на мужа десницы Твоей я, и на Сына Человеческого Его же укрепилась и себе. И не отступим от Тебе, оживишенный, и имя Твое призовем. Господи Боже сил, обрати ныне и просвети лице Твое, и спасемся. Радуйтесь Богу, помощнику нашему, воскликните Богу Яковлю, примите псалом и дадите тимпан, псалтить красень с гуслями, вострубите в новомесяче и трубою во благознаменитый день праздника вашего, яко повеление Израилеве есть, и судьба Богу Яковлю, сведение его Иосифе положие, внегда изыти ему от земли египетские, языка его же не ведешь и услыша, от яд, от бремени хребет его, руце его в каши поработасти, в скорби призвал мя Иси и избавих тя, услышав тя в тайне бурне, искусих тя на воде пререкания. Слышите, люди мои, и засвидетельствую вам Израилю, аще послушаешь и мне, не будет в тебе Бог нов, ниже поклонишься Богу чуждему. Азбо есть Господь Бог твой, изведи тебя от земли египетская, расшири уста твоя и исполню я. И не послушаша люди мои гласа моего, и Израиль не внят ми, и отпусти их я по начинаниям сердец их, пойдут в начинаниях своих. Аще быша люди мои послушали мне, Израиль, аще бы в пути моя ходил, не очесом же уба враги его смирил бы их, и на оскорбляющие их возложил бы их руку мою. Врази Господне солгаши ему, и будет время их век, и напита их от тука пшенична, и от камени меда насыти их. Слава Отцу и Сыну и Святому.

Боги рассудят, доколе судите неправду и лица грешников приемлете. Судите сирую Богу, смиренные нищие оправдайте. Измите нищие у Бога из руки грешничьи, избавите его. Не познаша, не жив, разумеша, во тьме ходят, да подвижется вся основание земли. Азрех, Бози есте, и сынове Вышнего все. Вы же, яко человецы, умираете, и яко един от князей падаете. Воскресни, Боже, суди земли, яко ты наследишь и во всех языцах. Боже, кто уподобится Тебе? Не примолчи, не же укроти, Боже, яко се врази Твои возшумеша, и ненавидящие Тя воздвигоша главу. На люди Твоя лукавна ваша волею, и совещаша на святые Твоя реша. Приидите и потребим я от язык, и не поменется имя Израилева к тому. Яко совещаша единомышлением вкупе, на Тя завет завещаша. Селение Идумейска и Исмаилите, Муав и Агарине, Гевал и Аммон и Амалик, и на племеннице с живущими в Тире. Ибо и Ассур приидя с ними, быша в заступление сыновом Лотовым, сотвори им, яко Мадиаму и Сесаре, яко и Авиму в потоце Кисове, потребившися в Аендоре, быша яко гной земный. Положи князи их, яко Арива и Зива и Зивея и Салмана, и вся князи их, и Жереша, да наследим себе святилище Божие. Боже мой, положи, яко коло, яко трость пред лицем ветра, яко огнь по поля и дубраву.

Ибо птица обрети себе храмину, и горлица гнездо себе, и где же положит пенцы своя? Алтари Твоя, Господи, сил, Царю мой, Боже мой, блаженни живущие в дому Твоем, в веки веков восхвалят Тя. Блажен муж, ему же есть заступление Его у Тебе, восхождение в сердце своем положи, вою доль плачевную место еже положи, ибо благословение даст, законополагая, пойдут от силы в силу, явится Бог Богу в Сионе. Господи Боже, силу, слыши молитву мою, внуши Боже Яков, защитничи наш, вещь Божий и призем на лице Христа Твоего. Яко лучший день един во дворях Твоих паче тысяч, из волих приметатися в дому Бога моего паче, неже жителями в селении грешничих. Яко милость и истину любит Господь, Бог благодати славу даст, Господь не лишит благих ходящих незлобием. Господи Боже сил, блажен человек, уповая на Тя. Благоволилось и Господи землю Твою, возвратилось и плен Иаков, оставилось и беззаконие людей Твоих, покрылось и вся грехи их, укротилось и весь гнев Твой, возвратился и от гнева ярости Твоей я. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас. Еда вовеки прогневаешься ныне, или простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обращаешься оживишены, и люди Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое дашь нам. Услышу, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди своя и на преподобные своя, и на обращающие сердца к Нему. Обаче близ боящихся Его, спасение Его, вселите славу в землю нашу, милость и истина сретостися, правда и мир облабызастася, истина от земли воссия и правда с небеси приниче. Ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой. Правда пред Ним предыдет и положит в путь стопы своя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

евангельских Твоих проповеданий и разумений. Вложи в нас и блаженных Твоих заповедей страх, да плотские похоти вся поправши духовное жительство пройдем, вся яже к благоугождению Твоему и мудрствующей и деющей. Ты, Боиси, просвещение души телес наших, Христе Божий, Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим Отцем и все святыми благими животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преклони, Господи, ухо Твое, и услыши мя, яко нищу Бог есть мас. Сохрани душу мою, яко преподобен есть, спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя. Помилуй мя, Господи, яко к Тебе воззову весь день. Возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взяк душу мою. Яко Ты, Господи, благ и кроток, и много милости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою и вонми гласу моления моего. В день скорби моей я возвал к Тебе, яко услышал мя иси. Не есть подобен Тебе в базех, Господи, и не есть по делам Твоим. Все языцы и лики сотворил иси, приидут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Яко вели иси Ты, творяй чудеса, Ты си Бог един. Настави мя, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей. Да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век. Яко милость Твоя велия на мне, и избавилась и душу мою от ада преисподней шагу. Боже, законопреступница, восташа на мя, и сон державных заскаша душу мою, и не предложишь о Тебе пред собою. И Ты, Господи Боже мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, призри на мя и помилуй мя, дашь державу Твою отроку Твоему, и спаси сына рабы Твоя. Сотвори со мною знамение во благо, и да видят ненавидящие мя и постыдятся, яко Ты, Господи, помогл мне и утешил мя иси. Основание Его на горах святых, любит Господь врата Сионе, паче всех селений Иаковлих. Преславное глаголошася о Тебе, Граде Божий, помяну Раав и Вавилона, ведущим мя, и сейна племенница и Тир, и люди Эфиопстии, и Сибу Шатаму. Мать и Сион речет, человек, и человек родися в нем, и той основа и вышний. Господь повесть в Писании людей, князей, сих бывших в нем, яко веселящихся всех жилища в Тебе. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в нощи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя и живот мой аду приближися. Превменен бых снисходящими в ров, бых, яко человек без помощи в мертвых свободе. Яко язвени и спящие во гробе, их же не помянулися к тому, и те от руки Твоей отреновей не быша. Положишь мя в рове преисподнем, в темных и сине смертней, на мне утвердися ярость Твоя, и вся волны Твоя навелась и на мя. Удалились и знаемых моих от меня, положи же мя мерзость себе. Предан бы их и не искаждах, очи мои изнемогости от нищеты. Возвах Тебе, Господи, весь день воздех Тебе руцы мои. Еда мертвыми творишь и чудеса, или и врачами воскресят и исповедятся Тебе. Еда повесть, кто во гробе милость Твою и истину Твою в погибели. Еда познаны будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земле забвений. И аз к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит Тя. Вскою, Господи, отрежь душу мою, отвращаешь лице Твое от меня. Нищ есть маз, и в трудех от юности моей я, вознесшися, смирихся и изнемогу. На мне приидоша гневе Твои, устрашение Твоя возмутиша мя. Обыдоша мя, яко вода весь день, одержаша мя вкупе. Удалились от меня друга и искреннего, и знаемых моих от страстей. Слава Отцу и

Милости Твоя, Господи, вовек воспою, в род и род возвещу истину Твою усты моими. За нереклыси век милость созиждется, на небесех уготовится истина Твоя.

исповедят небеса чудеса Твои, Господи, ибо истину Твою в церкви святых. Яко кто во облацах уравнится Господеви, уподобится Господеви в сынях Божиих. Бог прославляем в совете святых, вели и страшен есть над всеми окрестными Его. Господи Боже сил, кто подобен Тебе, силен еси Господи, и истина Твоя окрест Тебе. Ты владычествуешь и державою морскою, возмущение же волнего Ты укрочаешь. Ты смирилась и язвенно гордого, мышцою силы Твоя расточилась и враги Твоя. Твоя суть небеса и Твоя есть земля, вселенную и исполнение ее Ты основал еси. Север и море Ты создал еси, Фавор и Ермон о имени Твоем возрадуетося. Твоя мышца силою, да укрепится рука Твоя и вознесется десница Твоя. Правда и судьба уготование престола Твоего, милость и истина предыдите пред лицем Твоим. Блаженни люди, ведущие воскликновение, Господи, во свете лица Твоего пойдут, и о имени Твоем возрадуются весь день, и правдою Твоей вознесутся. Яко похвала силы их Ты еси, и во благоволении Твоем вознесется рог наш. Яко Господне есть заступление и святого Израилева царя нашего. Тогда глаголал еси в видении сыновом Твоим, и рекл еси, положи их помощь насильного, вознесох избранного от людей моих, обретох Давида раба моего, елеем святым моим помазах его, ибо рука моя заступит его, и мышца моя укрепит его. Ничто же успеет враг на него, и сын беззакония.

Я с ним и во имени моем вознесется рог его, и положу на море руку его, и на реках десницу его. Той призовет мя, Отец мой, если ты, Бог мой и заступник спасения моего. Я с первенца положу его, высока паче царей земных. Век сохраню ему милость мою, и завет мой верен ему. И положу век в века семя его, и престол его, яко дни неба. Аще оставят сынове его закон мой, и в судьбах моих не пойдут. Аще оправдание мое осквернят, и заповедей моих не сохранят. Посещу же злом беззакония их, и ранами неправды их. Милость же мою не разорю от них, не преврежду во истине моей. Ниже оскверню завета моего, и исходящих от уст моих не отвергуся. Единую клягся о святем моим, аще Давиду солжу. Семя его вовек пребудет, и престол его, яко солнце предо мною, и яко луна совершенно век, и свидетель на небеси верен. Ты же отринул еси и уничижил, негодовал еси помазанного твоего, разорил еси завет раба твоего, осквернил еси на земли святыню его, разорил еси вся оплота его, положил еси твердое его страх. Расхищах у его всеми моходящий путем, бысть поношение соседом своим. Возвысилась и десница стужающих ему, возвеселилась и вся враги его. Отвратилась и помощь меча его, и не заступилась его во брани. Разорилась и от очищения его, престол его на землю поверглась и. Умарилась и дни времени его, облиялась и его студом. Доколе, Господи, отвращаешься в конец, разжеться, яко огнь гнев Твой. Помяни кий мой состав, едабо в сою создалась и вся сыны человеческие. Кто есть человек, и же поживет, и не узрит смерти, избавит душу свою из руки адовы. Где суть милости Твоя древняя, Господи, ими же клялся еси Давида во истине Твоей? Помяни, Господи, поношение раб Твоих, еже удержах в недре моем многих язык. Им же поносиша врази Твои, Господи, им же поносиша измени.

Господи, прибежище был еси нам в род и род, прежде даже горам не быть, и создатися земли вселенней, и от века и до века Ты еси. Не отврати человека во смирении, и рекл еси, обратитеся, сынове человечести, яко тысяча лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди, и стража ночная. Уничижение их лето будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет и приедет, и вечер отпадет, ожестеет и исхнет. Яко исчезохом, гневом Твоим и яростью Твою смутихомся, положило себе беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего. Яко все дни наши оскудеша и гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучахуся, дни лет наших, в них же 70 лет, аще же в силах 80 лет, и

Десницу Твою так воскажи ими, и окованные сердцем в мудрости. Обратися, Господи, доколе, и умолен буди на рабы Твоя. Исполнихомся за утро милости Твоей, я, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся. Во вся дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирилные си. Лето вняже видихом злая, и призни на рабы Твоя, и на дела Твоя, и на стави сыны их. И буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится, речет Господи, весь заступник мой Иси,

оружием будет тебя истина Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящей беса полуденного. Падет от страны твоя тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обаче очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь. Яко ты, Господи, упование мое, вышнего положилось и прибежище твое. Не придет к тебе зло, и рано не приближится телеси твоему. Яко ангелам своим заповесть о тебе сохранить тебя во всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда приткнешь о камень ногу твою. На аспида и василиска наступишь, и попереши льва и змея. Яко на мя упова, и избавлю и, покрыю и, яко позна имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его, с ним есть в скорби, изму его и прославлю его. Долготою дни исполню его, явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Вас приветствует радиопрограмма «Благо». Свидетельство о регистрации СМИ выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу. Регистрационный номер ЛТУ-5002-262 от 16 сентября 2015 года. Без возрастных ограничений.

Господи Боже мой, един благий, человеколюбивый, един милостивый и кроткий, един истинный и праведный, един щедрый и милостивый Боже наш. Да приидет сила Твоя на мя грешного и непотребного раба Твоего, и да укрепит мой храм Евангелием Божественного учения Твоего. Владыка человеколюбча, любоблажие, любоблагоутробни, просвети моя утроба и вся уды Твоею волею, очисти меня от всякие злобы и греха, соблюди меня скверно и непорочно от всякого наития и действа дьяволя, и даруй мне по Твоей благости Твоя разуметь и Твоя мудрствовать, и в Твоих хотениях жить, и Твоего страха страшитесь. Еже творите Тебе благоугодное до последнего моего издыхания, якуда по неисповедимой Твоей милости соблюдешь мое тело и душу, ум же и мысли, не искушен всякие сопротивлежащие сети храм. Господи мой Господи, покрый меня Твоим благоутробием, и не остави меня грешного и нечистого, и недостойного раба Твоего. Яко Ты си защититель мой Господи, и о Тебе пение мое выну, и Тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благо есть исповедайтеся Господи ви и пети имени Твоему Вышни, возвещайте за утро милость Твою и истину Твою на всякую ночь. В десятиструнном псалтире с песнею в гуслях, яко возвеселил меня иси Господи в творении Твоем, и в делях руку Твоею возрадуюся. Яко возвеличишася дела Твоя, Господи, зело углубишася помышления Твоя. Муж безумен не познает и не разумив, не разумеет сих. Внегда прозябоша грешница, яко трава, и проникоша все делающие беззаконие, яко да потребятся в век века. Ты же Вышний во веки, Господи, яко се врази Твои, Господи, яко се врази Твои погибнут, и разыдутся все делающие беззаконие, и вознесется, яко единорога рог мой, и старость моя в еле и мастите, и возре око мое на враги моя, и восстающие на мя лукавнующие услышит ухо мое. Праведник, яко финикс процветет, яко кедр и же в Ливане умножится, насаждение в дому Господнего, дворик Бога нашего процветут, еще умножатся в старости мастите и благоприемлюще будут, да возвестят, яко прав Господь Бог наш, и несть неправды в нем. Господь воцарися, в лепоту облечеся, облечеся Господь в силу и припоясася, ибо утверди вселенную, я же не подвижется, готов престол Твой от толи, от века Ты си. Воздвигоша реки, Господи, воздвигоша реки, гласы Своя, возмут реки сотрения Своя от голосов вод многих, дивны высоты морские, дивен высоких Господь, сведение Твое уверишеся зело, дому Твоему подобает святыня Господи в долготу дни. Бог отмщений, Господь, Бог отмщений не обинулся есть, вознесися, судья земли, воздашь воздаяние гордым. Доколе грешницы, Господи, доколе грешницы восхвалятся, провещают и возглаголют неправду, возглаголют все делающие беззаконие. Люди Твоя, Господи, смириша, и достояние Твое озлобиша, вдовицу и сирову мариша, и пришельца убиша, и реша не узрит Господь, ниже уразумеет Бог Иаков. Разумейте же безумнее в людях, и буи некогда умудритеся. Насажди ухо, не слышит ли, или создавай око, не смотряет ли, наказуя язык и не обличит ли, учай человека разуму. Господь весть помышление человеческое, яко суть суетна. Блажен человек его жаще, накажешь и Господи, и от закона Твоего научишь его. Укротите его от дней лютых, донде же изрыться грешному яма. Яко не отринет Господь людей своих, и достояние своего не оставит. Донде же правда обратится на суд, и держащиеся и я все праве сердцем. Кто восстанет ми на лукавнующие, или кто спредстанет ми на делающие беззаконие? Аще не Господь помогал бы ми, в мале вселилась бы в ад душа моя. Аще глаголах подвижися нога моя, милость Твоя, Господи, помогаши ми. По множеству болезней моих в сердце моем, утешение Твоя возвеселиша душу мою. Да не прибудет Тебе престол беззакония, созидая и трудно повеление, уловят на душу праведничу и кровь неповинную осудят.
и бысть мне, Господь, в прибежище, и Бог мой, в помощь упования моего. И воздаст им Господь беззаконие их, и по лукавствию их погубит я, Господь Бог. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Придите, возрадуемся Господи, и воскликнем Богу Спасителю нашему, предварим лице Его в исповедании и во псалмех воскликнем Ему, яко Бог вели Господи, Царь вели по всей земли, яко в руце Его все концы земли и высоты гор Того суть, яко Того есть море и Той сотворие, и сушу руце Его создасте. Придите, поклонимся и преподем Ему, и восплачемся пред Господем, сотворшим нас, яко то есть Бог наш, и мы люди, пажити Его, и овцы руки Его. Днесь аще глас Его услышите, не ожесточите сердец ваших, яко в прогневании, во дни искушения в пустыне. Вон же искусиша мя отцы ваши, искусиша мя и видиша дела моя. 40 лет негодовах рода того и рех, присно заблуждают сердцем, ти же не познаши путей моих. Яко клягся во гневе моем, аще вниду в покой мой. Воспойте Господеве песнь новую, воспойте Господеве вся земля. Воспойте Господеве, благословите имя Его, благовестите день о дне спасения Его. Возвестите во языцах славу Его, во всех людях чудеса Его. Яко вели Господи, хвален зело, страшен есть над всеми боги. Яко все Божий язык бесови, Господь же небеса сотвори. Исповедание и красота пред Ним, святыня и великолепие восвятили Его. Принесите Господеве отечествие язык, принесите Господеве славу и честь, принесите Господеве славу имени Его, возьмите жертвы и входите во дворы Его, поклонитесь Господеве во дворе святим Его, да подвижется от лица Его вся земля. Рците во языцах, яко Господь воцарися, ибо исправи вселенную, я же не подвижется, судит людям правостью. Да возвеселятся небеса и радуется земля, да подвижется море и исполнение его, возрадуются поля и вся яжи на них. Тогда возрадуется вся древа дубравная от лица Господня, яко грядет судите земли, судите вселенней в правду и людям истинную Своею. Господь воцарися, да радуется земля, да веселятся острови мнози, облак и мрак, окрест Его, правда и судьба исправления престола Его. Огнь пред Ним предыдет и попалит окрест враги Его, освятиша молния Его вселенную, видя и подвижися земля. Горы, яко воск, растаяша от лица Господня, от лица Господа всея земли. Возвестиша небеса правды Его, и видиша все люди и славу Его. Да постыдятся все кланящиеся истуканным, хвалящиеся о идолях своих. Поклонитеся Ему все ангели Его. Слыша и возвеселися, Сион, и возрадовавшись от чери иудейские о суде, братья Твоих, Господи, яко Ты, Господь, вышний над всею землею, зело превознеслся и си над всеми боги, любящие Господа, ненавидите злая, хранит Господь души преподобных Своих, из руки грешничей избавит я, свет воссия праведнику и правым сердцем веселье. Веселитесь, праведни, о Господи, и исповедайте память святыни Его. Слава Отцу и Сыну и Святому.

Веков аминь. Воспойте Господи ве песнь новую, яко дивно сотвори Господь. Спаси Его десница Его и мышца святая Его. Сказа Господь спасение Свое, пред языки откры правду Свою. Помяну милость Свою Иакову, истину Свою дому Израилеву. Видишь все концы земли спасение Бога нашего. Воскликните Бога ве вся земля, воспойте и радуйтесь, и пойте. Пойте Господи ве в гуслях и гласе псаломсти, в трубах кованых и гласом трубы роженой, вострубите пред Царем Господем, да подвижется море и исполнение Его, вселенной и все живущие на ней. Реки восплещут рукою вкупе, горы возрадуются от лица Господня, яко грядет, яко идет, судите земли, судите вселенней в правду и людям правостию. Господь воцарися, да гневаются люди, сидяй на херувимих, да подвижется земля. Господь всего невелик и высок есть над всеми людьми, да исповедится имени Твоему великому, яко страшное и свято есть. И честь царева суд любит, Ты уготовил иси правоты, суд и правды во Иакове Ты сотворил иси. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию ногу Его, яко свято есть. Моисей и Аарон во Иерих Его, и Самуил, призывающих имя Его, призываху Господа, и той послушаше их. В столпе облачне глаголаше к ним, яко храняху сведение Его и повеление Его, яже даде им. Господи Боже наш, Ты послушал иси их, Боже, Ты милостив бывал иси им, и мщая на вся начинание их. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь в горе святей Его, яко свят Господь Бог наш. Воскликните Богови вся земля, работайте Господи в веселье, внидите пред Ним в радости. Увидите, яко Господь, Той есть Бог наш, Той сотвори нас,

Исповедайтеся Ему, хвалите имя Его, яко благ Господь в век милости Его и даже до рода и рода истины Его. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочне. Когда приидеши ко мне, прихождах не злоби сердце моего посреди дома моего, не предлагах пред очима моима вещь законопреступную, творящие преступления возненавидях, не прильпе мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, оклеветающего тай искреннего своего сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем сим не ядях. Очи мои на верной земли посаждаде я со мною, ходя и по пути непорочную сейми служаше, не живяше посреди дома моего творяй гордыню, глаголя неправедное не исправляше пред очима моима, во утре избивах вся грешная земли, еже потребите от града Господня вся делающая беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне

Господи святый и живышних живый, и всевидящим Твоим оком презирая на всю тварь, Тебе преклонихом вою души и телесе, и Тебе молимся, святый святых. Простри руку Твою невидимую от святого жилища Твоего и благослови вся ны. Яще, что к Тебе согрешихом волею и неволею, яко благи человека любец Бог прости, даруя и нам и мирная благая Твоя. Твое бы есть, и же миловать, и спасать, и Боже наш, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, услыши молитву мою, и вопль мой к Тебе да приидет. Не отврати лица Твоего от меня, вон же аще день скорблю, преклони ко мне ухо Твое. Вон же аще день призову Тебя, скоро услыши мя. Яко исчезоши, яко дым дни мои, и кости моя, яко сушила, сосхошася. Уязвен бых, яко трава, и изше сердце мое, яко забых снести хлеб мой. От глаза воздыхания моего прильпе кость моя, плоти моей. Уподобихся неясыти пустыни, бых, яко ночные вранны нырящи. Бдех и бых, яко птица, особящаяся на зде. Весь день по ношахуми вразимый, и хвалящий имя мною кляняхуся. За ней пепел, яко хлеб ядях, и питье мое с плачем растворях. От лица гнева Твоего и ярости Твоей я, яко вознес, низвергл мя си. Дни мои, яко сень уклонишеся, и аз, яко сень на исход. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память Твоя в род и род. Ты воскрес, ущедришь из Сиона, яко время ущедрите его, яко прииде время. Яко благоволишь раби Твои, камени Его и перст Его ущедрят, и убоятся языцы имени Господня, и все цари земсти, и славы Твоей я. Яко созиждет Господь Сиона, и явится во славе Своей, презре на молитву смиренных и уничижи моления их. Да напишется сие в род ин, и люди зиждеми восхвалят Господа. Яко приниче с высоты святые свои я, Господь с небеси на землю презре. Услышите воздыхание окованных, разрешите сыну умершвленных. Возвестите в Сионе имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме. Внегда собратися людям вкупе и царем, где же работайте Господи. Отвещай ему на пути крепости Его, умоление дней моих возвести ми. Не возведи меня в преполовине дней моих, вроде родов лета Твоя. В началях Ты, Господи, землю основал еси, и дела руку Твоею суть небеса. Та погибнут, Ты же пребываешь, и вся яко реза обетшают, и яко одежду свиеши я, и изменятся. Ты же той жди еси, и лето Твоя не оскудеют. Сыны и раб Твоих вселятся, и семьи их вовеки справятся. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его. Очищающегося беззакония Твоя, исцеляющегося недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благие желания Твои обновиться, як орля юность Твоя. Творяй милостыни, Господь, и судьбу всем обидимым, сказа пути своя Моисееву и сыновым Израилевым хотение своя. Щедрый милостив Господь, долготерпеливый, многомилостив, не до конца прогневается, не живо век враждует. Не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам. Яко по высоте небес не от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. Елико отстоят восток и от запад, удалил есть от нас беззаконие наше. Яко же щедрит Отец Сына, ущедри Господь боящихся Его. Яко той позна создание наше, помяну яко персти смы. Человек, яко трава дни его, яко цвет цельный, так отцветет. Яко дух пройди в нем и не будет, и не познает к тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, творите я. Господь на небесе уготовил престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости, утворящие Слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычество Его, благослови душе моя Господа.

От запрещения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего боятся. Восходят горы и нисходят поля, вместо еже основал еси им. Предел положил еси, его же не прийдут, ниже обратятся покрыть землю. Посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды. Напояются звери сильные, ждут анагрев жажду свою. На тых птицы небесные приветают, от среды камени отдадят глаз. Напояя горы от превыспренних своих, от плододел твоих насытится земля. Прозябая траву скотом и злак на службу человеком, извести хлеб от земли. И вино веселит сердце человека, умастите лица елеем, и хлеб сердца человека укрепит. Насытятся древа польская, кедры ливанские, их же си насадил. Там и птицы вогнездятся, и ради во жилище предводительствует ими. Горы высокие еленем, камень прибежище заяцем. Сотворил есть луну во времена, солнце позна запад свой. Положилась и тьму, и бысть ночь, в ней же пройдут все звери и дубравни. С ким не рыкающие восхитите и взыскать от Бога пищу себе. Воссия солнце, и собравшися, и в ложах своих лягут. Изыдет человек на дело свое и на делание свое до вечера. Яко возвеличившися дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси. Исполнися земля, твари Твои.

Славы змеися Его же создались и ругайтесь Ему. Всяк тебе чаю дать у пищи им во благо время, давшу тебе им соберут, отвершу тебе руку, всяческое исполнится благости, отвращу же тебе лице возметутся, отымеши дух их и исчезнут, и в персть свою возвратятся, послеши духа твоего и созиждутся, и обновиши лице земли. Будет слава Господня во веки, и возвеселится Господь о делях своих, презирая на землю и творяя ее трястися, прикасаясь горам и дымятся. Воспою Господи в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Да усладится ему беседа моя, аз возвеселился о Господе. Да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, яко же не быть им. Благослови душе моя Господа.

Исповедуйтеся Господе и призывайте имя Его, возвестите во языцах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведите вся чудеса Его, хвалитеся о имени святим Его, да возвеселится сердце, ищущее Господа, защите Господа и утвердитеся в защите лица Его воину. Помяните чудеса Его, я же сотвори, чудеса Его и судьбы уст Его. Семя Авраам ли раби Его, сынови Иаков ли избранни Его, той Господь Бог наш по всей земле судьбы Его. Помяну век завет Свой, слово еже заповедав тысячи родов, еже завеща Аврааму и клятву свою Исааку, и поставию Иакову в повеление и Израилю в завет вечен глаголя. Тебе дам землю Хананию, уже достояние вашего, в них да быть им малым числом, малейшим и пришельцем в ней. И прийдешь от языка в язык, и от царствия в люди ины, не оставя человека, обидите их и обличи о них цари. Не прикасайтесь помазанным моим и во пророцах моих не лукавнуйте. И призва глад на землю, всякое утверждение хлебное сотры. Посла пред ними человека, в раба продан бысть Иосиф. Смириша во оковах нозе Его, железо пройде душа Его, донде же прииде Слово Его, Слово Господне разже Его, посла царь и разреши Его, князь людей и остави Его, постави Его Господина дому своему и князя всему стяжанию своему, наказати князя Его, яко себе и старца Его умудрите, и вниди Израиль во Египет, и Иаков пришельствовав в землю Хамову, и возрасти люди свое зело, и укрепи я паче врагов их, преврати сердце их, возненавидите люди Его, лесть сотворите в рабех Его. Посла Моисея, раба своего, Аарона Его же избра себе, положи в них словеса знамени своих и чудес своих в земли Хамове, посла тьму и помрачи, яко приогорчиша словеса Его. Приложи воды их, кровь и из морей рыбы их, вскипе земля их жабами в сокровищницах царей их, речей придоша песи и мухи из книпы во вся пределы их, положи дожди их, грады, огонь попаляющий земли их, и порази винограды их, и смоку их, и сотры всякое древо предел их, речей и придоша прузии, гусеницы, им же небе числа, и снедоша всякую траву в земли их, и поедоша всяк плод земли их, и порази всякого первенца в земли их, начаток всякого труда их, и изведе я сребром и златом, и небе в коленах их боляй. Возвеселися Египет во исхождении их, яко на поде страх их наня. Распростри облак в покров им, и огни же просветите им ночью. Просиша и придоша крастили, и хлеба небесного насытия. Разверзи камень и потекоша воды, потекоша в безводных реки. Яко помяну слово святое свое, еже к Аврааму, рабу своему. И изведе люди своя в радости, и избранные своя в веселье. И даде им страны язык, и труды людей наследовавшим. Якуда сохранят оправдание Его.

Благодарим Тебя, Господи Боже наш, спасение наше, яко вся Творишего благодеяния жизни нашей, яко упокоил еси нас в пришедшем ночном времени и воздвигл еси нас от ложей наших, и поставил еси нас в поклонение честного и славного имени Твоего. Тем же молимся Тебе, Господи, дай нам благодать и силу, да исподобимся Тебе петь разумно, и молитесь непрестанно, и вынук Тебе зреть, и Спасителю и Благодетелю наших душ, страхом и трепетом свое спасение действующее. Услыши, увы, помилуй, благоутробни нас, сокруши под ноги наши невидимые ратники и враги. Прими я же по силе наше благодарение, дай нам благодать и силы во отверзение уст наших и научи нас оправданием Твоим. Яко что помолимся, яко же подобает невемы. Аще не Ты, Господи, Духом Твоим святым наставишены. Аще же что согрешихом даже до настоящего часа словом или делом или помышлением, волею или неволею, ослаби, остави, прости. Аще бы беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит. Яко у Тебя очищение есть, у Тебя избавление. Ты си един свят, помощник крепкий и защититель жизни нашей, и Тебя благословим во все веки. Аминь. Исповедайтеся, Господи, ви яко благ, яко век милости Его. Кто возглаголит силы Господни, слышен и сотворит вся хвалы Его. Блаженни хранящие суд и творящие правду во всякое время, помяни нас, Господи, во благоволении людей Твоих, посети нас спасением Твоим, видите во благости избранное Твоя, возвеселитесь в веселье языка Твоего, хвалитесь с достоянием Твоим. Согрешихом со отцы нашими, беззаконовахом, неправдовахом, отцы наши в Египте, не разумеша чудес Твоих, не помянуша множество милости Твоя, и приогорчиша восходящих в Черное море, и спаси их имени Своего ради, сказати силу Свою.

Избысть, и вера ваша славеси Его, и воспеша хвалу Его, ускориша, забыша дела Его, не стерпеша совета Его, и похотеша желанию в пустыне, и искусиша Бога в безводней, и даде им прошение их, посла сытость в души их, и прогневаша Моисея в стану Аарона святого Господня, отвердися земля и пожри Дафана, и покры на сонмище Аверона, и разжеся огонь в сонме их, пламень попали грешники, и сотвориша тельца в Хариве, и поклонишася истуканному, и измениша славу Его в подобие тельца, едущего траву, и забыша Бога спасающего их, сотворшего велие в Египте, чудеса в земле Хамове, страшное в море Черне, и речей потребите их, аще не бы Моисей, избранный Его, стал в сокрушении пред Ним, возвратите ярость Его, да не погубит их, и уничижиша землю желанную, не яша веру словеси Его, и поропташа вселений их своих, не услышаша гласа Господня, и воздвижи руку свою на ня, не зложите я в пустыне, и не зложите семя их во языцах, и расточите я в страны, и причастишася Вельфи гору, и снедоша жертвы мертвых, и раздражиша Его в начинаниях своих, и умножися в них падение, и ставь и не ес, и умилостиви, и преста сечь, и вменися Ему в правду, в род и род до века, и прогневаша Его на воде пререкания, и озлоблен бысть Моисей их ради, яко преогорчиша дух Его и разумство устного своима, не потребиша язык, я же речи Господь им, и смесишася во языцах, и навыкоша делом их, и поработаша истуканным их, и бысть им в соблазн, и пожроша сыны своя и чери своя бесовом, и прольяша кровь неповинную, кровь сынов своих и чери, я же пожроша истуканным ханаанским, и убиенна бы земля их кровьми, и осквернися в делях их, и соблудиша в начинаниях своих, и разгневася яростью Господь на люди своя, и омерзи достояние свое, и предадея в руки врагов, и обладаша ими ненавидящие их, и стужиша им врази их, и смиришася под руками их, множицую избави я, ти же преогорчиша Его советом своим, и смиришася в беззакониях своих, и види Господь внегда скорбете им, внегда услышаше моление их, и помяну завет свой, и раскаяся по множеству милости своей я, и дадей я в щедроты пред всеми пленившими я, спасины, Господи Боже наш, соберины от язык, исповедайтеся имени Твоему святому, хвалитеся во хвале Твоей. Благословен Господь Бог Израилев от

И настави я на путь прав, в нить его градобительный, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, як Он насытил есть душу тщу и душу алчущую исполни благ, сидящие в тьме сине смертней, окованные нищетою и железом, яко приогорчиша словеса Божия и совет Вышнего раздражиша. И смирися в трудех сердце их, и изнемогоша, и небе помогая, и воззваша ко Господу, внегда скорбите им, и от нужды их спасея. И изведе я из тьмы, и сине смертные, и узы их растерза, да исповедятся Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, яко сокруши врата медная, и вереи железные сломи. Восприят я от пути беззакония их, беззаконий бо ради своих смиришася, всякого брашна вознушася душа их и приближишася до врат смертных, и воззваша ко Господу, внегда скорбите им и от нужд их спасея. Посла слово свое и исцели я, и избави я от растлений их, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, и да пожрут Ему жертву хвалы, и да возвестят дела Его в радости, сходящие в море в кораблях, творящие делания в водах многих, ти видишь о дела Господня и чудеса Его во глубине, речей ста дух бурен, и вознесошася волны Его, восходят до небес и нисходят до бездн, душа их в злых таяше, смятошася, подвигошася, яко пьяный, и вся мудрость их поглощена бысть. И воззваша ко Господу, внегда скорбите им, и от нужды их изведе я. И повели бури, и став тишину, и умолкоша волны Его. И возвеселишася, яко умолкоша, и настави я в пристанище хотения своего. Да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим. Да вознесут Его в церкви людстей, и на седалище старец восхвалят Его. Положил есть реки в пустыню, и исходящая вода в жажду, землю плодоносную в сланость от злобы живущих на ней. Положил есть пустыню во езера водная, и землю безводную во исходящая водная. И насели там алчущие, и составишь ограды обительные. И насеешь осела, и насадишь винограды, и сотворишь плод житен. И благослови я, и умножишься зело, и скоты их не умали. И умалишася, и озлобишася от скорби золы болезни, излияся уничижение на князи их, и облазни я по непроходней, а не по пути, и поможу Богу от нищеты, и положи яко овцы отечествия, узрят правие и возвеселятся, и всякое беззаконие заградит уста своя. Кто премудр и сохранит сия, и уразумеют милости Господни, слава Отцу и Сыну и

Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. Восстань, слава моя, восстань, псалтирию и гусли, восстану рано. Исповемся Тебе в людях, Господи, пою Тебе во языцах. Яко велия верху небес, милость Твоя, и до облак истина Твоя. Вознесися на небеса, Боже, и по всей земле слава Твоя. Яко да избавятся возлюбленные Твои, спаси десницею Твоей и услыши мя. Бог возглагола во святием Своем, вознесуся и разделюся к Ему, и удоль сели не размерю. Мой есть Галаад, и мой есть Манасий, и Ефрем заступление главы моей я, Иуда царь мой. Моав кануб упования моего, найду мию наложу сапог мой. Мне и на племеннице покоришася. Кто уведет мя в ограды граждения, или кто наставит мя да и думей? Не Ты ли, Боже, отриновый нас, и не изыдешь и Боже в силах наших? Дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческое. О Боже, сотворим силу, и Той уничижит враги наша. Боже, хвалы мои, я не примолчи.

Яко уста грешнича и уста льстивого на мя отверзошася, глаголоша на мя языком льстивым, и словесы ненавистными бы душами, и брашася со мною туни, вместо еже любите мя болгаху мя азжемолякся, и положиша на мя злая за благая и ненависть за возлюбление мое, постави на него грешника, и дьявол достанет одесную его, внегда судитеся ему, да изыдет осужден, и молитва его да будет в грех. Да будут дни Его мали, и епископство Его да примет ин, да будут сынови Его сири и жена Его вдова, движущиеся да приселятся сынови Его и воспросят, да изгнани будут из домов своих, да взыщет взаимодавец вся елика суть Его, и да восхитят чуждие труды Его, да не будет Ему заступника, ниже да будет ущедряя сироты Его, да будут чада Его в погублении, вроде едином да потребится имя Его, да воспоминется беззаконие Отец Его пред Господем, и грех Матери Его да не очистится, да будут пред Господем выну, и да потребится от земли память их, за неже не помяну сотворите милость, и погна человека нища и убога, и умиленно сердцем умертвите, и возлюби клятву, и приидет ему, и не восхоти благословения, и удалится от него, и обличайся в клятву, яко в ризу, и в ниде, яко вода во утробу его, и яко елей в кости его, да будет ему, яко риза в неуже облачится, и яко пояс им же война поясуется, сие дело оболгающих мя у Господа и глаголящих лукавое на душу мою. И Ты, Господи, Господи, сотвори со мною имени ради Твоего, яко благо милость Твоя. Избави меня, яко нищ, и убог есть аз, и сердце мое смятися внутри мене. Яко сень внегда уклонитеся ей, отъякся, стрясохся, яко прузи. Колено мое изнемогоста от поста, и плоть моя изменися еле ради. И азбых поношения им, видишь мя покрываша главами своими. Помози мне, Господи Боже мой, спаси мя по милости Твоей, и да разумеют, яко рука Твоя сияет, и Господи сотворил и сию. Прокляну Ти, и Ты благословиши, устающий на мя да постыдятся, раб же Твой возвеселится. Да облекутся оболгающие мя в срамоту, и одеждутся, яко одежду студом своим. Исповемся, Господи, везело усты моими, и посреди многих восхвалю Его, яко предстадесную Бога, га еже спасти отгонящих душу мою.

Владыко Господи Иисусе Христе, Ты си помощник мой, в руках Твоих есть аз, помози меня, остави меня согрешить к Тебе. Яко заблужден есть, не остави меня последовать воле плоти моей я. Не презри меня, Господи, яко немощен есть. Ты весь и полезный мне, не остави меня погибнуть и грехи моими. Не остави меня, Господи, не отступи от меня, яко к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, яко Ты си Бог мой. Исцели душу мою, яко согреших Ти, спаси меня ради милости Твоей я, яко пред Тобою суть все истужающими, и не есть мне иное прибежище, токмо Ты, Господи. Да постыдят суба все восстающие на мя и ищущие душу мою, еже потребить ее, яко Ты си един сильный, Господи, во всех, и Твоя есть слава во веки веков. Аминь. Речи Господь, Господеви моему, сиди одесную мне, донде же положу враги Твои подножие ног Твоих. Жезл силы послед Ти, Господь, от Сиона, и Господствуй посреди врагов.

Сыном Мелхиседековым, Господь одесную Тебя сокрушил есть в день гнева Своего цари, судит во языцах исполнить падение, сокрушит главы на земле многих, от потока на пути пиец, сего ради вознесет главу. Исповимся Тебе, Господи, всем сердцем моим,

начало премудрости, страх Господень, разум же благ всем творящим, и хвала Его пребывает век века. Блажен муж, боясь Господа, в заповедях Его восхощет зело.

Хвалите, отроцы Господа, хвалите имя Господне. Буди имя Господне благословенно отныне и до века. От восток солнца до запад хвально имя Господне. Высок над всеми языки Господь, над небеса и слава Его. Кто яко Господь Бог наш, на высоких живы и на

Возвратися вспять, гору зыграшася яко в ней, и холми яко агнцы овчи. Что ти есть море, яко побегло иси, и тебе Иордане, яко возвратился иси вспять. Горы, яко взыграстися яко в ней, и холми яко агнцы овчи. От лица Господня подвижася земля, от лица Бога Яковля. Обращаго камень во езера водная, и несекомые во источники водные. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу о милости Твоей и истине Твоей. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их. Бог же наш на небеси, на земли, вся елика восхоти сотворить.

имуты не обоняют, руцы имуты не осяжут, нозе имуты не пойдут, не возгласят гортанью своим. Подобни им да будут творящие я и все надеющиеся на ня. Дом Израилев упова на Господа, помощник и защититель им есть. Дом Аарон упова на Господа, помощник и защититель им есть. Боящиеся Господа уповаши на Господа, помощник и защититель им есть. Господь помянувный благословил есть нас, благословил есть дом Израилев, благословил есть дом Аарон, благословил есть боящиеся Господа, малые с великими, да приложит Господь на вы и на сыны ваши. Благословение вы, Господи, ви сотворшему небо и землю, небо небесе, Господи, ви землю же даде сыны вам человеческим. Не мертвые восхвалят Тебя, Господи, ниже все нисходящие в ад, но мы живи и благословим Господа отныне и до века. Возлюбих, яко услышит Господь глас моления моего, яко преклони ухо свое мне и во дни моя призову. Объяша мя болезни смертные, беды адовы обретоша мя, скорби болезнь обретох, и имя Господне призвал. О Господи, избави душу мою! Милостив Господи праведен, и Бог наш милует. Храняй, младенцы Господь, смирихся и спаси мя. Обратися, душе мое, в покой Твой, яко Господь благодействоватя. Яко изъят душу мою от смерти, очи мои от слез и нозе мои от поползновения. Благого жду пред Господем во стране живых.

всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, азраб Твой и сын рабыни Твоя, растерзал еси узы моя. Тебе пожру жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитвы моя Господи воздам пред всеми людьми Его, во дворик дома Господня посреди Тебе Иерусалиме. Хвалите Господа все языцы, похвалите Его все люди, яко утвердися милость Его на нас, истина Господня пребывает вовек. Исповедайтеся Господи в яко благ, яко век милость Его, да речет уба дом Израилев, яко благ, яко век милость Его, да речет уба дом Аарон, яко благ, яко век милость Его, да рекут уба все боящиеся Господа, яко благ, яко век милость Его. От скорби призва Господа и услыша мя в пространство, Господь мне помощник, не убоюся, что сотворит мне человек. Господь мне помощник, и аз возрю на враги моя. Благо есть надейтесь и на Господа, нежели надейтесь и на человека. Благо есть уповать и на Господа, нежели уповать и на князи. Все языцы обыдошамя именем Господним противлякся им. Обышедши обыдошамя именем Господним противлякся им. Обыдошамя, яко пчелы соты, разгоревшися, яко огню в терни, именем Господним противлякся им. Отриновен превратихся пасти, Господь приятмя. Крепость моя и пение мое, Господь, и бысть мне во спасение. Глаз радости и спасения вселенних праведных, десница Господня сотвори силу. Десница Господня вознесемя, десница Господня сотвори силу. Не умру, но жив буду и повем дела Господня. Наказуя наказамя Господь, смерти же не предадемя. Отверзите мне врата правды, вшед в ня исповемся Господи. Сия врата Господня, праведни в ни идут в ня. Исповемся Тебе, яко услышал мя еси, и был еси мне во спасение. Камень Его же не брегоша зиждущий, сей бысть во главу угла, от Господа бысть сей, и есть дивен в очи всех наших. Сей день Его же сотвори Господь, возрадуемся, возвеселимся вонь. О Господи, спаси же, о Господи, поспеши же, благословен гряды во имя Господне, благословихом вы из дому Господня. Бог Господи, явися нам, составите праздник во учащающихся дорог алтаревых. Бог мой, еси Ты, и исповемся Тебе, Бог мой, еси Ты, и вознесу Тя. Исповемся Тебе, яко услышал мя еси, был еси мне во спасение. Исповедайтеся, Господи, веку благ, яку, век милость Его.

Господи, святый, вышних живый и всевидящим Твоим оком презирая на всю тварь, Тебе преклоняем выю души и телесея, Тебе молимся, святый святых. Прости руку Твою невидимую от святого жилища Твоего и благослови вся ныне. И прости нам всякое согрешение, вольное же и невольное, словом или делом. Даруй нам, Господи, умиление, даруй слезы духовные от души во очищение многих наших грехов. Даруй велию Твою милость на мир Твой и на ныне достойные рабы Твоя. Яко благословенно и препрославлено есть имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Блаженни непорочные в путь ходящие в законе Господне, блаженни испытающие сведения Его, всем сердцем взыщут Его, не делающий бы беззакония в путях Его ходиша, Ты заповедал иси заповеди Твоя сохраните зело, дабы исправились пути Ему и сохраните оправдание Твоя. Тогда не постыжуся внегда презретьми на все заповеди Твоя. Исповемся Тебе в правости сердца, внегда научитимися судьбам правды Твоей я. Оправдание Твое сохраню, не остави меня до зела. В часом исправит юнейший путь свой, внегда сохраните словеса Твоя. Всем сердцем моим взысках Тебе, не отрени меня от заповедей Твоих. В сердце моим скры словеса Твоя, якуда не согрешу Тебе. Благословенный Господи, научи меня оправданием Твоим. Уст нам моим возвестихся судьбы уст Твоих. На пути сведений Твоих насладихся, яко во всяком богатстве. В заповедях Твоих поглумлюся и уразумею пути Твоя. В оправданиях Твоих поучуся, не забуду словес Твоих. Воздашь рабу Твоему, живи мой, сохраню словеса Твоя. Открый очи мои и уразумею чудеса от закона Твоего.